0: Реклама.
1: Радио Цитруси са реклама сам сахови. Хути шуйди шуйди, ормуц да ати, ати, от зарба. Тквен усмент, витамине бит савсе цитрус. ФМ мотхмус за чуйдмети да сами. Гвисминет асебе веб гвердиден. Цитрус ФМ цертили лайф.